0: Вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

Полярное небо и айсберг в сауне? Да! Комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем, абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть! Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Хит. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Сделаем ваше утро бодрым и, конечно же, поможем выходным быть ярче. Здесь в эфире «Смотри радио» вместе с нами. Подключайся и, конечно же, наслаждайся каждой секундой этого дня. За окном светит солнце, весна и, конечно же, лучшая музыка в эфире. Это лично для тебя, так что присоединяйся.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAUSOFCOMBANK. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В данную минуту в городе Орске плюс 14 градусов. Сегодня днем будет плюс 28. В Ясном в эту самую минуту плюс 13. Днем будет плюс 27. А в Кундыке и Медногорске плюс 12. Днем будет плюс 26 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 16. Днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: Добавляем в ваше утро все самое лучшее из мира музыки, чтобы вы скорее просыпались и включались в новый день, чтобы он тоже был насыщеннее. Давайте вместе прокачивать его музыкой здесь в эфире. Смотри радио, присоединяйтесь скорее и делайте громче. И тогда вы точно долго запомните этот денек, который мы также раскрасим музыкой от Джона Смита, Алексея Воробьева и Тедди Свимс впереди.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда, смотри радио.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллинеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также kassir.ru, afisha.ru, 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитник» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326-565-8028-141.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: ООО «Афина». Куда идем? Где страны? Это не секрет. Выигрывай жене Томи. В кино скорее билет. Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Вместе с вами, друзья, с утра пораньше передаем ваше настроение и, конечно же, заряжаем энергией. На портале smotri.radio рассказывай, как проходит твое утро и какие грандиозные планы ты приготовил на сегодняшний день. А мы же поможем и прокачаем утро еще большим количеством музыки, так что делай звук громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 16 градусов. Сегодня днем будет плюс 28. В Ясном сейчас плюс 15. Днем будет плюс 27 градусов. В Кумандыке и Медногорске плюс 16. Сегодня днем будет плюс 27. А в Оренбурге прямо сейчас плюс 18. Днем будет плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с вами. Здесь в эфире «Смотри радио». Делаем громче. Вместе с нами поддерживаем настроение на высокой ноте. Помогает, конечно же, музыка и, конечно же, мечты о том, чем мы займемся сегодня в течение всего дня. Выходной, друзья, уже с нами, так что не упускайте возможности насладиться тем, что вы действительно любите, а мы поможем вам быть активнее. На горизонте еще больше музыки и, конечно же, о праздниках расскажу уже совсем скоро.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в это воскресенье, 17 мая, отмечаем день рождения интернета. Также сегодня Всемирный день выпечки, день дворника, день Плюшкина и день также Всемирный садовода. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именинников. А именины сегодня у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии, Ивана. Ну а что будете вы сегодня отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
0: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: Еще и в плой куда тут поиграть.
1: Все для сада и огорода вашей мечты в Мегарай найдете вы. Парники, лейки, шланги, лопаты, грабли, наборы инструментов, садовые фигуры для декора вашей дачи. Мегарай. Выгодно покупай.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 16, сегодня днем будет плюс 28 градусов, в Ясном плюс 15, днем будет плюс 27. А в Кувандыке и Медногорске плюс 16, днем ожидается плюс 27 градусов, в Оренбурге сейчас плюс 18, днем будет плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Наше приключение выходного дня уже в самом разгаре. И если только присоединились, сделайте громче и давайте включаться в этот выходной по полной, чтобы сегодня точно все успеть. Будем в ритме танца, выполнять любые задачи и, конечно же, отдыхать. А как иначе, выходные для этого и созданы. Так что громче звук делаем и вместе с нами наслаждаемся этим днем.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда, смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, узнаем, чего интересного нам приготовили звезды и о каким будет сегодняшний день, расскажем в гороскопе.
2: Овен.
1: Вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми.
2: Телец.
1: Вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все собственное видение и крайне удивляетесь, когда что-то вам протестует или кто-то говорит что-то не в попад. Прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя сегодня.
2: Близнецы.
1: Между реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете.
2: Рак.
1: Вы можете решить, что дело уже сделано и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам придется взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.
2: Лев.
1: Можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями.
2: Дева.
1: Вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания.
2: Весы.
1: Этот день должен быть осеян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить кого, пеняйте на себя.
2: Скорпион.
1: Более чем когда-либо ранее вам необходимо держать происходящее под неусыпным контролем. Стоит на секунду отвлечься, и все пойдет не так.
2: Стрелец.
1: Вы склонны нещадно изнурять себя работой, и совершенно напрасно. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности воспользоваться этим и насладиться? Устроите себе каникулы.
2: Козерог.
1: Этот день будет настоящим испытанием для вас и для людей вас окружающих. Вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.
2: Водолей.
1: Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы, может сглазить.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишь ее своеобразного обаяния лишит. Ей присущие интересные моменты нужно разглядеть. Кроме того, это все равно не в ваших силах. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вместе с вами не сомневаемся в том, что выходные принесут нам яркие эмоции, но мы хотим вместе с вами с утра пораньше эти вот слышать здесь в эфире через портал smotri.radio. Делитесь с нами вашими приятными чувствами с самого раннего утра и делаем, конечно же, это вместе. Привет всем из Севастополя, всем хорошего настроения, мы с вами, и большой привет всем летит от Ольги, желает она отличного настроения любимому Константину, вашим любимым родным тоже поднимайте с утра пораньше. Настрой поможет, конечно же, также музыка и наш портал smotri.radio.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити, «Автосалон 2000» в Орске, на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 533-2061.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня днем будет плюс 28. В Ясном плюс 18. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19. Днем будет плюс 27. А в Оренбурге в эту минуту плюс 21. Днем будет плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохи.
1: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: с Мочалов на Радиохит.
1: Улыбаемся и широко открытыми глазами смотрим во все стороны, чтобы увидеть все самые интересные и, конечно же, веселые моменты этого дня, которые вам точно помогут запомнить выходные надолго. Вместе с вами делаем все возможное для того, чтобы вы насладились моментом и, конечно же, просыпались с улыбкой на лице. Присоединяйтесь к нам, у нас тут весело, поможет нам сделать еще приятнее ваше утро. Мари Крамбери, также впереди будет у нас Imagine Dragons и Рэй уже далее для вашего бодрого утра.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня днем будет плюс 28. В Ясном плюс 18. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19. Днем будет плюс 27. А в Оренбурге в эту минуту плюс 21. Днем будет плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: Прислушаемся к Сергею Лазареву и будем активнее сегодня протанцовывать это утро. И, конечно же, в ритме танца не забывайте с нами делиться вашими желаниями и, конечно же, мечтами, что сегодня хотите получить, кого увидите, рассказывайте обязательно. Доброе утречко, Оренбург, прилетел нам сообщение. Альберт, с днем рождения, целуем, мама и Арина. Присоединяемся, поздравляем, Альберт. Счастья, добра и радости. Вместе с нами давайте этой самой радостью делиться и как можно больше получать удовольствие от этого дня. А поможет, конечно же, музыка.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, в море, и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 20. Сегодня днем будет плюс 28 градусов. В Ясном плюс 21. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 21 сейчас. Плюс 26 обещают синоптики нам днем. 24 градуса в эту минуту в Оренбурге. А днем будет плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ЭХ «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Шарлыкский районный суд обратилась жительница Москвы. Она заявила, что в 1994 году официально вышла замуж, но спустя три десятка лет выяснила, что якобы у нее есть еще один муж из Оренбургской области, с которым женщина расписалась в ЗАГСе в 91 году. И по документам у нее одновременно два супруга, но первого она никогда не видела в жизни. Суд с неразберихой разобрался и признал недействительным брак 91 года. В Орске готовится к ремонту участка тепломагистрали на проспекте Мира. Работы стартуют 19 мая и продлятся до 12 июня. На это время в центре города введут временные ограничения для транспорта. С 19 мая для трамваев закроют движение по проспекту Мира. Электротранспорт на время ремонта пустят через второй участок. Изменения коснутся и общественного транспорта. Для автобусов организуют временную схему движения. Улица Краматорская, улица Станиславского, проспект Мира в обоих направлениях. В июне жителей России ждет сразу несколько ярких астрономических событий. Одним из главных станет мини-парад планет, который можно будет наблюдать 12 июня в День России. В этот вечер Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию над западным горизонтом. При благоприятной погоде увидеть все три планеты можно будет без специальной техники. Середина месяца знаменуется новолунием, а 21 июня наступит день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: музыка. Так что присылай для них пожелания. И, конечно же, не забудьте уже сейчас планировать этот день, чтобы все сегодня успеть. А поможет, конечно же, музыка.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 17 мая и в это воскресенье отмечается день рождения интернета. Также Всемирный день выпечки, день дворника, день Плюшкина. Также Всемирный день садовода сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем с именинами тех, у кого сегодня праздник. У Климента, Кирилла, Никиты, Пелагеи, Никифора, Марии, Иван. Сегодня именин, еще мы их поздравляем. А что будете вы праздновать? Рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик». Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Согреться в прохладный вечер и украсить интерьер сможет и шопоголик, и пенсионер. Мегарай – мягкие теплые пледы. Большой выбор цветов и размеров. Мегарай – выгодно все для уюта, покупай.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Музыка». Story с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

Вместе с вами делаем так, чтобы денек точно вам запомнился. И, конечно же, «Смотри радио» поможет вам запечатлеть его через окно, которое открыть всем советую на нашем портале поскорее, чтобы вместе с нами наслаждаться видами сегодняшнего дня и, конечно же, добавлять еще больше музыки. Ну и, естественно, рассказывайте нам о своих планах на сегодня. Вместе с вами готовы отправиться куда угодно. Главное, чтобы вы оставались на связи и делали громче. «Смотри радио».

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О том, каким будет сегодняшний день, узнаем поподробнее от звезд в эфире «Смотри радио», «Гороскоп» послушаем.
2: Овен.
1: Вы будете равным среди великих, у вас появится некоторая власть над людьми.
2: Телец.
1: А вы, подобно волшебному фонарю, проецируете на все и вся собственное видение жизни и не удивляйтесь, что кто-то может протестовать. Прислушайтесь к чему-нибудь еще мнению.
2: Близнецы.
1: Между реальностью и тем, что вы себе представляете, разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете.
2: Рак.
1: Вы можете решить, что дело уже сделано и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит забраться сегодня.
2: Лев.
1: Можете не мучиться проблемой, что и кому сказать сегодня, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенной на него обязанностью.
2: Дева.
1: Вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Если кого-то рядом с вами посетит неожиданная удача, постарайтесь не обращать на это внимания, коль не можете искренне порадоваться за человека.
2: Весы.
1: Этот день должен быть осеян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такого, пеняйте на себя.
2: Скорпион.
1: Более чем когда-либо ранее вам необходимо держать происходящее под неусыпным контролем. Стоит на секунду отвлечься, и все пойдет наперекосяк.
2: Стрелец.
1: Вы склонны нещадно изнурять себе работы, и совершенно напрасно. Какой смысл приумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться? Устройте себе каникул хотя бы на пару часов.
2: Козерог.
1: Этот день будет настоящим испытанием для вас, для людей, вас окружающих. Заодно вам, возможно, придется пережить массу противоречивых, но одинаково сильных чувств.
2: Водолей.
1: Не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы, сглазить непременно.
2: Рыбы.
1: Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния. Ей присуще вам, кроме того, это все равно не в ваших силах. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знаком зодиака.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
4: Билет?
3: Да, билет.
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
5: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости? Интернет пропал?
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Самое время вместе с вами, друзья, пробежаться по вашим утренним пожеланиям и не только, которые вы кидаете к нам через портал смотри.радио. Там делитесь вашими планами на сегодня, пока почитаем то, что уже прилетело. Всего самого замечательного в этот день всем и каждому. К сожалению, без подписи сообщение прилетело. Макс, привет, передаю привет городу Орску и всем желаю добра, счастья и радости. Это уже от Света сообщение прилетело. Светочка, спасибо огромное тебе тоже. Отличного дня. Как вы собираетесь проводить свой день и с кем? Рассказывайте нам, передавайте ваши яркие эмоции от выходных на портале смотри.радио. Мы же в эфире, добавим больше музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко Оренбург. 5 часов танцевать. Марафона 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Роспотребнадзор обновил перечень территорий, где обитают клещи, переносчики опасных инфекций. Оренбургская область официально вошла в число эндемичных зон по клещевому вирусному энцефалиту. Это значит, что в лесах и парках обитают насекомые, способные заразить человека. В списке вместе с Оренбуржьем вошли Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Самарская и Кировская области, а также Пермские края и другие регионы. Примечательно, что эндемичными признаны и столичные территории в перечне значатся Московская и Ленинградская области. В Главном управлении МЧС по Оренбургской области подвели промежуточные итоги пожароопасного сезона. Статистика, собранная с января по апрель 2026 года, показывает, что в регионе уже произошло 136 ландшафтных и лесных пожаров. На полях и в степях огонь прошелся по территории в 638 гектаров за 133 случая. Еще 35 гектаров леса уничтожено в трех крупных очагах. Чтобы не допустить трагедии, инспекторы уже посетили свыше 30 тысяч частных и более 3000 многоквартирных домов. За разведенные в неположенном месте костры, сжигание мусора и прочие нарушения составлено 8 протоколов. Рособорнадзор планирует с 2028 года ввести для девятиклассников обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, экзамен станет третьим обязательным испытанием для выпускников девятых классов наряду с русским языком и математикой. В Рособорнадзоре подчеркнули, что перед окончательным введением новой формы аттестации планируется провести апробацию и широкое общественное обсуждение с участием учителей, школьников и экспертов. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайте и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-565. 833-200-061.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: день детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Совсем скоро «Смотри радио» совместно с Ors.ru откроет для всех детишек и их родителей тот момент, когда можно попасть на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Так что будь внимательнее, слушай «Смотри радио» 6 по 29 мая. И после условного сигнала, то есть который прозвучал прямо сейчас, дозванивайся в эфир по номеру телефона 20137 и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Ors.ru. Вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер, предприятие «Ормета». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И также с нами ресторан доставки японской еды «Суши-роллов». Ну а чтобы вместе с нами поиграть, дозванивайся по номеру телефона 20137, отвечай на вопросы, получай возможность оказаться на закрытом кинопоказе. Итак, есть у нас звоночек. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Меня зовут Лена.
1: Очень приятно. Как настроение? Как выходные?
2: Очень хорошее настроение. Едем в огород, сад.
1: Прекрасно.
2: Работать и кушать шашлычки.
1: Завидуем, но теплой завистью. Ну и, конечно же, хотим подарить подарки. Пригласить на два лица на закрытый кинопоказ. Но нужно ответить на вопрос. Готово?
2: Попробуем.
1: Итак, что оставила Золушка на балу?
2: Хрустальную туфельку?
1: Конечно же, хрустальную туфельку, действительно. Так, получайте пригласительный от нас. Поздравляю, ну, конечно же, ваши весенние радостные пожелания и привет, и ждем в эфире.
2: Всем привет, кто меня узнал, всем хорошего настроения. Ну и удачи.
1: Ну, здорово, мы желаем вам тоже прекрасного дня. На линии оставайтесь, расскажу, как заберете свои билетики. Ну а мы продолжим насыщать день лучшей музыкой здесь в эфире.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоде. Ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы.

103.3 радио. Завтра, но завтра.

0: Кит в эфире, смотри радио, его мотивирующий трек Eye of a Tiger. Давайте, Тигр, тоже включайте, Сильвиц тоже подключайте, чтобы было весело, продуктивно и, конечно же, по-мощному. Сегодня мы прошлись по выходному дню и, конечно же, хорошенько отдохнули. Да-да-да, не теряйте времени, новая рабочая неделя не за горами, но о ней пока не думаем, а думаем о том, как себя повеселить. Для этого, конечно же, в первую очередь открываем портал смотри.радио и пишем ваш пожелания и делимся радостью, чтобы было веселее. Ну, а мы вместе с вами добавим больше музыки. Ловите на горизонте Лёши с Викой и Нюшу. Также скоро Артур Пирожков присоединится.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специалисты. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.

0: друзья, добавить в свой день побольше ярких эмоций и, конечно же, позволить себе то, чтобы сегодня и расслабиться, и песни с нами попеть, и, конечно же, эмоции свои передать вместе с Настей. Центр Восточный, это получится, а здесь она уже сидит в эфире. Привет!
1: Привет! Я вспомнила мультфильм, который мне очень нравится, «Гадкий я, миньоны», и они так говорили: «Попой, попой,
0: да,
1: попой, попой!»
0: Да, 100%. Вот сегодня давай побольше «попой».
1: «Попой».
0: И, конечно же, эмоции.
1: Поем, танцуем, друзья, отдыхаем. Сегодня последний день выходной на этой неделе. Да в целом на неделе, в общем. Я уже запуталась, но суть в том, что в воскресенье сегодня мы отдыхаем, веселимся и готовимся к новой рабочей неделе, очередной, чтобы было побольше сил и активности. Так что делайте громче.
0: И не сдавайтесь, друзья. Если чего-то решили сегодня, добивайтесь этого. Все утро с вами был я, Макс Мочалов. Бодрого дня вам и до скорого.

0: Далее. Полдень. Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Самолет из Москвы в Оренбург не смог вылететь из-за утренних ограничений. Также был отменен московский рейс в Орск. Об этом говорится в сообщении Росавиации. Причиной тому стал план «Ковер», введенный в столичном аэропорту. Пострадавших после атаки беспилотник в школе и детском саду завершают восстановительные работы. Уже к понедельнику, 18 мая, учреждение планирует вернуть к обычному режиму работы, чтобы дети смогли снова посещать занятия. Напомним, инцидент произошел 12 мая во время отражения атаки беспилотника самолетного типа. Он врезался в крышу многоквартирного дома. Удар повредил остекление самого жилого здания, а также расположенных рядом образовательных учреждений, школы и детского сада. Всего было выбито или повреждено 80 стеклопакетов, и в том числе 20 в школе. Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: друзья, всем еще раз огромный привет. Возвращаюсь к вам я уже в сегодняшнем дне воскресном для того, чтобы подарить массу хорошего настроения, эмоций и все в этом роде. Так что давайте-ка, подключайтесь и вы уже в это мгновение. Будем наслаждаться моментом и делать этот день гораздо ярче и музыкальнее. Так что жду, ну а ты делай громче, чтобы тебе понравились все наши треки, приветы, поздравления и просто понравилось времяпровождение с самой любимой радиоволной.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка.
5: Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне. Арт-букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Арт-букет. Орск, Васнецова, 21.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
8: Едешь на природу? В Мегарай есть все. Одноразовая пластиковая и бумажная посуда, скатерти, практичные алюминиевые формы для запекания, газовые горелки, розжиги, уголь, средства от насекомых. Мегарай. Выгодно покупать.

0: грузятся новости. Интернет пропал.
1: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
0: Прикинь, и даже без интернета.
1: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.ру.

Ну что, друзья, прекрасный день воскресный. Мы здесь празднуем, я бы это даже так назвала. Ну, действительно, ведь выходной у нас, а планов достаточно много, так что давайте их свершать. И скорее пишите, рассказывайте нам, какие вы построили планы на сегодня. Ну, быть может, отправиться куда-то на прогулку, на природу, в гости. Ждем от вас как можно больше рассказов и сообщений. Зачитаю их совсем скоро. Координаты, кстати, прежние. Это Телеграм и Макс 8922 878 2929.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробно у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки?

0: пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, ваши приветы и поздравления будут зачитаны здесь, в эфире Радио Хит. Вы нам их, главное, напишите. Понадобится вам, естественно, Telegram, приложение Макс. 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+. Здесь Сергеева Татьяна нам пишет: тем райского настроения и солнечных улыбок. Парите добро и наслаждайтесь ароматами майского цветения. Радио Хит супер. Огромнейшее вам спасибо, Татьяна. Очень приятно. Это все, конечно же, взаимно. Вам всего самого наилучшего. Всем самого замечательного в этот день. Спасибо, тоже очень приятно. Но сообщение, к сожалению, без автора. Любимый папа, поздравляю с днем рождения. Твоя дочь Арина пишет. Мы тоже присоединяемся. С днем рождения, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Мы же двигаемся вперед. У нас много хорошей музыки. В эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ.
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Синоптики предупреждают жителей Оренбурга об аномально жаркой погоде. В период с 16 по 21 мая в городе Оренбургском районе среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на 9 градусов и более. Обстановка в атмосфере над Оренбуржьем существенно не изменится. Погодой продолжит управлять барический гребень, наполненный сухим и жарким среднеазиатским воздухом. Существенных осадков не ожидается. Также местами по области ветер усилится до порывистого. А дневные температуры поднимутся до плюс 25, плюс 30 градусов. В Орске 5 человек спасли из горящей многоэтажки. Пожар произошел вечером 16 мая в многоквартирном доме на улице Просвещения. Огонь распространился на площади в 25 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 10 человек и 3 единицы техники. С помощью спасательных устройств пожарные вывели 5 человек из задымленного подъезда. Причины возгорания устанавливаются. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Ну что ж, друзья, всем еще раз большой привет. Мы продолжаем встречать воскресный день в самом ярком настроении, с положительными эмоциями и самой крутой музыкой, звучащей, конечно же, в эфире Радио Хит. Так что я предлагаю вам подключаться скорее, делать громче, брать нас с собой и двигаться по этому дню только вперед, несмотря ни на что. Мы в вас верим и держим за вас кулачки. Всем прекрасного настроения.
1: Смотри,

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист-премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40. А также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: Куда идем, где детство мы? Это не секрет! Выигрываем жилетами в кино, скорее билет!
8: Билет!
2: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменный техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

вот сидишь и думаешь, чем бы заняться, вроде бы день свободен, а планы и мысли в голову не лезут. Но так вот, что советует нам интернет? Выделите время как для приятного отдыха и хобби, так и для подготовки предстоящей рабочей недели. Во-первых, изучите городские события, актуальную афишу, естественно, все. Может быть, это будет концерт, театр или премьера фильма. Ходите в музей или галерею, смените обстановку, отправляйтесь на прогулку по новому маршруту, устройте велопоездку или выберитесь за город. А также устройте домашний спа-день, займитесь творчеством, рисуйте или пейте, собирайте пазл, учитесь чему-то новому, используя онлайн-уроки. Или посвятите время своему любимому хобби и занятию. Также для подготовки к новой неделе сделайте быструю уборку, спланируйте рацион и подведите итоги. Выделите 15 минут, чтобы записать задачи и цели на предстоящую неделю, снизив таким образом воскресную тревожность. Да, это можно сделать, а еще, кстати, и с помощью музыки от Радио Хит. Так что подключайся и делай громче. В твоем ритме. Смотри.

0: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте. Обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 тысяч. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупать.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, как проходит воскресенье? Радует, конечно, что у нас только обеденное время. Кстати, всем, кто сейчас обедает, приятного аппетита. Ведь впереди у нас еще множество приятного времени. Естественно, будем наслаждаться им, проводить его ярко, музыкально и танцевально. Но не забывать о ваших приветах и поздравлениях. Кстати, мы их будем зачитывать уже в следующем часе. Вы нам, главное, побольше пишите и делитесь своими эмоциями. Ну а мы сделаем все возможное, чтобы вы улыбнулись и чтобы сообщения были услышаны. Ну а теперь двигаемся вперед. Зиверт у нас на горизонте, Филат Фетерос, а также Диджей Грув и многие другие также отметятся, чтобы сделать твой день более танцевальным и ярким.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Клещи в Оренбургской области продолжают активный сезон. По данным на 14 мая в медицинские организации региона после укусов обратились уже 667 человек, среди них 250 детей. Случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципалитетах области. Больше всего пострадавших зафиксировано в Оренбурге. Следом идут Оренбургский район, Новотроицк, Орск и Бузулук. Случаев клещевого вирусного энцефалита и ксодового боррелиоза среди жителей региона не выявлено. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание ветеран труда. Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. Российские регионы смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Такой законопроект на этой неделе поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власти оценят, как изменится поступление в бюджет и общественное настроение, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. В Минфине уточнили, что в России отсутствует собственное производство вейпов, а акцизные сборы от их продажи остаются невысокими. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Ну что, друзья, приветствую всех вновь на нашей замечательной волне в эфире Радио Хит. Здесь нас продолжает звучать только самая приятная, яркая танцевальная музыка. Только самые лучшие настроения и эмоции присутствуют здесь у нас. Так что тебе, если вдруг нужно, ну, а я уверена, что тебе это нужно, во-первых, хорошего настроения много не бывает, ну, а если вдруг ты встал не с той ноги, мы тебе поможем все это разукрасить, и пусть все сегодня станет идеальным в твоей жизни. Да, в воскресенье будем продолжать только под самые крутые треки.
1: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
8: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
9: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
10: Зависит только от тебя.
8: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огоник 311-560. 5-833-200-061.
11: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.ру.

0: Ну, знаете, атмосфера выходного дня и хорошей музыки меня тоже поглощают. Скажу честно, тяжеловато сегодня работать. Хочется тоже расслабиться, отдохнуть, поэтому и даже мысли, и речь немного путаются. Но я надеюсь, вы меня сейчас понимаете, ведь если вы находитесь дома, в своей любимой кровати, постели, или, быть может, гуляете и вообще наслаждаетесь моментом, то, конечно, вам хорошо, везет. Ну, а люди, которые сегодня работают, за вас мы держим кулачки, верим в ваши силы, так что вам успехов и продуктивности, мы с вами. Да и вообще, знаете, неважно, где бы вы сейчас ни находились, главное, что всегда и везде с собой можно взять музыку от Радио Хит, которая поможет и сделает ваш день ярче, музыкальнее, ну, естественно, продуктивнее, несмотря ни на что. Так что обязательно подключайтесь, делайте громче, тем более, что впереди у нас еще и приятные подарки, розыгрыши будут.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: 15. Телефон 35 00 00. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Впервые в Орске. Данка, Жан Милимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРН ИП 326 565-8028-141.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, 21-103-7, код города 3537. Мы вас очень сильно ждем. Звоночки у нас уже есть. И вот, кстати, вопрос тоже уже готов. Так что предлагаю вам позвонить. Так что давайте послушаем, кто сегодня первый успел. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Елень.
1: Так, очень приятно. Подскажите, пожалуйста, чем вы заняты сегодня?
2: Я в саду работаю.
1: Ой, замечательно, вот классно. Сейчас те, у кого не спросишь, все в садах, огородах, да. Что-то там сажают. Вчера на ярмарке купили что-нибудь себе?
2: О, ну нет, мы не ходили, у нас до этого уже все посажено.
1: Ой, молодцы, вообще здорово. Ну смотрите, расскажу, здесь я в эфире Радио Хит, мы разыгрываем 2 билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. В общем-то, ваша задача — услышать вопрос и ответить на него правильно, без вариантов ответов. Естественно, все вопросы касаются детских мультфильмов. Ну, как и мультфильмы Диснея, так и советские мультики. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну, раз готовы, то тогда мы с вами можем начинать. Сейчас вот вопросик здесь. А вот давайте, как звали мальчика из Простоквашино?
2: Дядя Федор.
1: Дядя Федор, конечно, аплодисменты вам. Вы молодец, сегодня выигрываете 2 билета. Как ощущения?
2: Радостные.
1: Так, ну давайте, в честь выигрыша привет родным, близким и друзьям. Очень ждем.
2: Да, ну, всем, кто меня знает, всем приветы. Всех люблю. Да. Приезжайте в гости.
1: Ой, спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Очень рада, что сегодня до нас дозвонились, подарили нам вот здесь позитив через телефон. Вы, пожалуйста, трубку не кладите, мы сейчас с вами за эфиром обсудим, как вы можете забрать свои билеты. Друзья, я же вам напоминаю, что у нас закрытый кинопоказ в честь Дня детства от Радиохит и Орск.ру. Смотри, радио совместно с Орск.ру приглашает всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выиграй билеты. Погрузимся в мир детства вместе, категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и «Орск.ру». Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер — предприятие «Ормед». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. И партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Ну что, друзья, двигаемся далее. Впереди у нас музыка, информация о погоде также совсем скоро отметится.
0: День детства в кино на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беспокойтесь.

0: пиво и пить кофе, пока все делают за вас. Империя Яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +27, вечером +23 градуса, в Оренбурге +28, вечером +25. В Ясном +29, вечером +27, в Кувандыке и Медногорске +27, вечером +24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Шарлыкский районный суд обратилась жительница Москвы. Она заявила, что в 1994 году официально вышла замуж, но спустя три десятка лет выяснила, что якобы у нее есть еще один муж из Оренбургской области, с которым женщина расписалась в ЗАГСе в 1991 году. По документам у нее одновременно два супруга, но первого она никогда не видела. На суд с неразберихой разобрался и признал недействительным брак 91 года. В Орске готовится к ремонту участка тепломагистрали на проспекте Мира. Работы стартуют 19 мая и продлятся до 12 июня. На это время в центре города введут временные ограничения для транспорта. А так, с 19 мая для трамваев закроют движение по проспекту Мира. Электротранспорт на время ремонта пустят через второй участок. Изменения коснутся и общественного транспорта. Для автобусов организуют временную схему движения. Улица Краматорская, улица Станиславского, проспект Мира в обоих направлениях. В июне жителей России ждет сразу несколько ярких астрономических событий. Одним из главных станет мини-парад планет, который можно будет наблюдать 12 июня в День России. В этот вечер Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию над западным горизонтом. При благоприятной погоде увидеть все три планеты можно будет без специальной техники. Середина месяца ознаменуется новолунием, а 21 июня наступит день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит на нашей замечательной волне. На наших студийных 15.05, а значит, что наконец пришло время для того, чтобы рассказать вам о праздниках. Кстати, рубрика Хит Холидей прозвучит с минуты на минуту. Делай громче и будь в курсе, что отметить этим воскресным днем и вечером.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, самое время рассказывать вам о праздниках. Итак, сегодня 17 мая, воскресенье, день рождения интернета, Всемирный день выпечки, день дворника отмечается, Всемирный день садовода, а также что здесь из интересного. Всемирный день переработки отходов, день пульмонолога отмечается, день вина пиногри, так, кстати, алкоголь вредит вашему здоровью, нужно об этом помнить, день грецкого ореха, а также сегодня день книги, день грибной охоты, день литературы отмечается, день военно-морского флота, вот, например, в Аргентине, день студента технического училища,

0: Реклама. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салон. Арт-букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Арт-букет. Орск, Воснецова, 21.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
7: Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560. 5-833-201-61.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: знаете, друзья, с каждым днем и с каждым годом мы все больше и больше сидим на месте, двигаемся мало, обращаем внимание больше на гаджеты. Ну так вот, хорошая, знаете, такая идея сегодня отложить гаджеты в сторону, ну, разумеется, только чтобы на фоне играла музыка от Радио Хит. Ну и обратиться к своим родным, к близким, пообщаться с ними под нашу музыку. Возможно, сегодня уделить время побольше гулянию, да, прогулкам, я бы так сказала, пешком, вот, на свежем воздухе. Также можно с родными и близкими. В общем, будем возвращать физическую активность, чтобы у нас было больше сил, больше энергии, ну и вообще продуктивности в том числе. Тем более, что она нам пригодится, это точно. У нас впереди рабочая неделя, и нам нужно как-то к ней подготовиться, как морально, так и физически. Будем слушать музыку, делай громче, не пропусти. Впереди у нас еще выходы, еще информация.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

новости из музыкального мира. Ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com/hitorsk.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Хавейл М6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Хавейл М6 от 1 899 000. Дилерский центр Хавейл Сити «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
4: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
7: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
8: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
9: Зависит только от тебя.
7: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Ограник 311-565-833-200-061.
10: Телефон рекламной службы 20.

0: Вот так сижу за эфиром, облетаю конфеты и обещаю себе, ну, что начну, точнее, прекращу это делать с понедельника. Но вот если вы тоже решили что-то прекратить делать с понедельника или, наоборот, внедрить что-то новое в свою жизнь, то, знаете, я верю в вас, держу кулачки и уверена, что все у вас получится. Поэтому берите с собой музыку от Радио Хит, она будет отдавать вам жару, ну и, естественно, будет вас больше мотивировать. Мы же двигаемся далее, тем более, что совсем скоро у нас информация о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это третий закон фантаста Артура Кларка. Мы не будем с ним спорить. И с 14 по 17 мая в торговом доме «Титан» скидка 25% на всю бытовую технику. Чтобы магии в вашей жизни было больше. Орск, проспект Ленина, 77, торговый дом «Титан». Акция действительна с 14 по 17 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда!

0: и пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку да тут поиграть.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Пишу рассказать немного о погоде. В городе Орске сейчас плюс 27, вечером плюс 23, в Оренбурге плюс 28, вечером плюс 25, в Ясном плюс 29, вечером до плюс 27, в Кондыке и Медногорске плюс 27, вечером плюс 24 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. Здоровое будущее. Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Роспотребнадзор обновил перечень территорий, где обитают клещи, переносчики опасных инфекций. Оренбургская область официально вошла в число эндемичных зон по клещевому вирусному энцефалиту. Это значит, что в лесах и парках обитают насекомые, способные заразить человека. В список вместе с Оренбуржьем вошли Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Самарская и Кировская области, а также Пермский край и другие регионы. Примечательно, что эндемичными признаны и столичные территории. В перечне значатся Московская и Ленинградская области. Главным управлением МЧС по Оренбургской области подвели промежуточные итоги пожароопасного сезона. Статистика, собранная с января по апрель 2026 года, показывает, что в регионе уже произошло 136 ландшафтных и лесных пожаров. На полях и в степях огонь прошелся по территории в 638 гектаров за 133 случая. Еще 35 гектаров леса уничтожено в трех крупных очагах. Чтобы не допустить трагедии, инспекторы уже посетили свыше 30 тысяч частных и более 3 тысяч многоквартирных домов. За разведенные в неположенном месте костры, сжигание мусора и прочие нарушения составлено 8 протоколов. Рособоронадзор планирует с 2028 года ввести для девятиклассников обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, экзамен станет третьим обязательным испытанием для выпускников девятых классов наряду с русским языком и математикой. В Рособоронадзоре подчеркнули, что перед окончательным введением новой формы аттестации планируется провести апробацию и широкое общественное обсуждение с участием учителей, школьников и экспертов. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Приветствую всех на нашей любимой, дорогой, замечательной волне. Здесь мы веселимся, отдыхаем, проводим воскресный день ярко, с музыкой и самыми лучшими хитами. Так что ты подключайся к нам, и твой день и вечер точно удастся. Это мы тебе обещаем. Тем более, что впереди у нас еще множество всего самого интересного. Да и вообще, надеюсь, что этот день будет идти долго и приятно. Ведь отдыхать хочется всем. Так что подключайся и будь с нами.
1: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп на Радиохит.
1: Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МФР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МФР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МФР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МФР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Уборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
3: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
4: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
3: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вообще, я могу сказать точно про себя, что жить без музыки тяжеловато. Вот а как вы считаете? Ну, ведь с музыкой всегда веселее делать какие-то домашние дела. Не знаю, заниматься спортом, работать. Да и вообще, в целом, музыка — это такая вещь, которая всегда и везде поднимет настроение. Да и просто поддержит атмосферу, которая царит у вас внутри и на душе. Ну, если вам вдруг грустно, и вы не хотите выходить временно из этого состояния, хотите продолжить, ну, чуть-чуть пострадать, то музыка есть такая грустная, да, которая как раз-таки поможет вам это сделать, выстрадать все и двигаться дальше уже с улыбкой на лице. Если вам весело и вы хотите больше танцев, активностей, то музыка также сопроводит вас и сделает все возможное для этого. Поэтому обязательно подключайся, здесь найдем для тебя разную, обязательно сделаем громче, и просто будет самый прекрасный воскресный день.
1: Смотри, смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительно увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Впервые в Орске. Данка. Жан Миллинеров. Экс-солист премьер-министр. Диджей Жуков Москва. Диджей Игорь Дуденко. Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также kassir.ru, afisha.ru. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-820-24.
5: О, Афина.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет.
8: Билет?
7: Да, билет.
4: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
9: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Синоптики предупреждают жителей Оренбурга об аномально жаркой погоде. В период с 16 по 21 мая в городе и Оренбургском районе среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на 9 градусов и более. Обстановка в атмосфере над Оренбуржьем существенно не изменится. Погодой продолжит управлять барический гребень, наполненный сухим и жарким среднеазиатским воздухом. Существенных осадков не ожидается. Также местами по области ветер усилится до порывистого, а дневные температуры поднимутся до плюс 25, плюс 30 градусов. В Орске 5 человек спасли из горящей многоэтажки. Пожар произошел вечером 16 мая в многоквартирном доме на улице Просвещения. Огонь распространился на площади в 25 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 10 человек и 3 единицы техники. С помощью спасательных устройств пожарные вывели 5 человек из задымленного подъезда. Причины возгорания устанавливаются. Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи ЕГЭ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. А треть готовы подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: приветствую на нашей драгоценной волне. Здесь мы встречаем всех наших слушателей, всех наших любителей, конечно же, лучшей музыки. Ее будет предостаточно, так что предлагаю вам подключиться уже сейчас, уже в это мгновение. Ну и, в общем-то, насладиться выходным вместе с нами. Ну, еще не забыть о том, что здесь мы рассказываем о праздниках, кстати, с минуты на минуту.
1: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Прямо здесь и сейчас рассказываю о том, какие праздники отмечаются. Сегодня у нас 17 мая на календаре, день рождения интернета, Всемирный день выпечки, день дворника, друзья, Всемирный день садовода. А также сегодня из интересного. Так, смотрим. Ну, кстати, праздников сегодня как-то не очень много. День грецкого ореха сегодня. А также сегодня день грибной охоты, день книги, день литературы. А также из интересного еще здесь день газетчика отмечается. День барахольщика, кстати, в том числе. И сегодня именины. Они у Климента, Кирилла, Никиты, Пелагея, Никифора, Марии и Ивана. Мы всех причастных поздравляем с праздниками, желаем успехов, удачи и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на посадку.

0: Последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы. Магазин «Мелодия». Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: трудом сдерживаю себя здесь в студии, чтобы не начать танцевать под самые зажигательные треки, но, знаете, получается сложно. Все хочется подвигаться, поактивничать. Но, наверное, если бы люди это увидели и сказали бы, что это странно. Ведь в студии я одна, и двигаться как-то казалось бы странно. Но, с другой стороны, должно быть все равно, да, все равно на мнение окружающих. Ведь мы хотим, чтобы наша жизнь была полна позитивом, ярким настроением. Поэтому, друзья, даю вам вот такой замечательный совет. Если вы идете по улице, слышите хорошую музыку, и вам хочется танцевать или петь, вы не стесняйтесь и делайте это. Уверена, что найдутся союзники, которые вас поддержат, улыбнутся вам и сделают ваше мгновение еще ярче. Ну и, может быть, так вы обретете для себя новые знакомства и новых друзей. Чем все-таки неплохо.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: КЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну, а мы не забываем, что можно всегда написать приятные сообщения нам, к нам в эфир. Понадобится для этого Telegram и приложение Макс. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. А также портал smotri.radio с категорией 12+. И, естественно, наш студийный номер 21-137, код города 3537. С нетерпением ждем тебя. Так что скорее пиши. С огромным удовольствием зачитаем все уже в следующем часе. Ну, а пока насладимся музыкой. Естественно, танцевальной, яркой, приятной. Также информация о погоде отметится с минуты на минуту. Так что делай громко и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: В Мегарай новое поступление кашпо, подвесных и напольных горшков для вашего дома. Керамика, металл, пластик. Обновите свой интерьер с Мегарай. Приходи и выгодно покупай.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Авина».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске +28, вечером +23 градуса, в Оренбурге +26, вечером +25, в Ясном сейчас +26, вечером ожидается до +24 градусов, в Ковандаке и Медногорске +25, вечером +24. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: ЖК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Австралия, 18 часов. Это радио Хит.
1: Реклама.
0: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Клещи в Оренбургской области продолжают активный сезон. По данным на 14 мая в медицинской организации региона после укусов обратились уже 667 человек, среди них 250 детей. Случаи присасывания зарегистрированы во всех муниципалитетах области. Больше всего пострадавших зафиксировано в Оренбурге. Следом идут Оренбургский район, Новотроицк, Орск и Бузулук. Случаев клещевого вирусного энцефалита и ксодового боррелиоза среди жителей региона не выявлено. Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание ветеран труда. Такой законопроект внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособия, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь. Российские регионы смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Такой законопроект на этой неделе поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власти оценят, как изменится поступление в бюджет и общественное настроение, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. В Минфине уточнили, что в России отсутствует собственное производство вейпов, а акцизные сборы от их продажи остаются невысокими. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 13 копеек, 100 тенге 15 рублей 43 копейки, юань 10 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости.
10: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: категория 12+.
1: Не спешите, друзья. Время чуть-чуть притормозить и насладиться моментом. С вами Макс Мочалов. Всем большой привет. Назабирали для вас самые вкусные треки. Теперь готовы их расставить по местам. Так что открывайте окна и двери, чтобы слышно было всем. Ну и как обычно, начнем с тройки лучших треков на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Открывали ее Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На втором месте был Тедди Суим с его «Mr. Know It All». А лидером хит-мюзик-чарта

0: Hit Music Chart.
1: Ну что же, а теперь самое время узнать, кто же открывает нашу двадцатку лучших в этот раз. Тут у нас новичок, который кое-как смог втиснуться в наш топ, но мы всегда рады кому-то новому. Встречаем Алекса Уоррена с треком Fever Dream.
2: 20-е место. Новинка недели.

0: Hit Music Chart.
1: Ava Max с треком Don't Click Play все-таки смогла шагнуть вперед, а не назад, как это было совсем недавно. Ей удалось с 20 места переместиться аж на 19. Если вы считаете такой результат несущественным, тогда по максимуму проявляйте себя в нашей голосовалке на портале smotri.radio. За своих любимчиков голосуйте сами и зовите друзей, пока мы слушаем Камрада и трек Be Mine.
0: 18 место.

0: Music Chart.
1: Это были Offenbach и Miles Away. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции на Радио Хит.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж.

0: все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не

0: Пить кофе, пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск, улица Московская, 15-2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огранник 311-560. 5-833-200-061.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
8: Hit Music Chart.
9: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
10: А ну-ка, давайте побольше уверенности в себе, наши телеслушатели. Вы уже совмещаете в себе много прекрасного, как и наш канал «Смотри радио», где мы транслируем для вас двадцатку лучших треков этой недели. И мы уже стоим, кстати, на 14 месте. Нас тут ждет такой банк, что хватит на всех. Спасибо за это, дружно скажем. Айс Гергерт и Зиверт.
8: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Очень, конечно, грустно смотреть, где оказался тот, кто очень и очень долго был топ номером один в нашем хит-параде. Еще в прошлом году он попал в наш эфир, и наши слушатели всегда возносили его на первое место, ну или где-то там рядом. Но приходит момент, когда даже самые великие опускаются на 13 место. Вот и Альберт Брайт с треком Wild с каждой недели все больше и больше теряет популярность у наших радиосмотрителей. А вот далее у нас очередные претенденты на первое место. Очень долго в наш топ не залетали Артик и Асти, и в этот раз они объединились с Егором Кридом и подарили нам трек «Карма», который сразу залетел на 12 место.
2: 12 место. Новинка недели.

0: Hit Music Chart.
1: Только что мы слушали Боба Синглера и Кейжу с треком I Can't Wait. Ну а вы готовы ждать? Уверен, что многих уже не устраивает ожидание. Тогда предлагаю ускориться, чтобы не сидеть и не думать. Ведь перед нами открыт целый мир, который называется выходной день. И, кстати, весна тоже открывает для нас двери. Кстати, она скоро превратится уже в лето. Пусть эти мысли вас согревают, так же, как согреет Holy Flame его трек «Тону».
2: 10 место.

0: Music Chart.
1: Это были Aerobox с треком Greaseland. Ну а вернемся мы после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы? Где?
3: В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн, бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года.

0: 8-800-700-0000. Код города 3537.
1: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехните здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio. 20 лучших треков, покорившие Оренбургский.

0: Также выбывают гордо Рене Эрзоневелд и Локо Локо. И попали в нашу двадцатку лучших Авалон Рокстон и трек Вертиго.
1: Music Chart.
0: Ну что же, а теперь вернемся к тем, кто по-прежнему в топе. И на восьмом месте слушаем Софи Энзал, Мадизм и Роберта Майлза с треком «Хаутея».
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Alok и Illenium с треком To The Moon не смогли удержаться на вершине. С третьего места сдвигаются аж на седьмое. А вот следующий наш участник вновь пытается вернуться в тройку лучших. И благодаря нашим слушателям Ibn с треком Hollow поднимается на шестое место.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Sony Fardera и D.O.D. с треком Think About Us. Но о чем вы думаете на выходных? Если у вас есть жгучее желание отправиться на поиски приключений, мы всегда рады открыть для вас окно, через которое можно путешествовать онлайн. Открывайте нашу трансляцию на портале smotri.radio и через десятки веб-камер путешествуйте и наслаждайтесь лучшей музыкой, которую нам прямо сейчас подарит Тедди Свимс. Трек Mr. Know It All останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Никуда не переключаемся. Наш хит-парад продолжится после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
3: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Все, что нужно на пикник, в Мегарае купишь вмиг. В Мегарае мангалы, шампуры, столы, стулья, посуда и мебель для пикника и все для комфортного отдыха. Мегарай. Выгодно все для пикника, покупай.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Набираем обороты и не собираемся останавливаться. В эфире Смотри Радио. Расставляем ваших любимчиков по местам. После того, как всю неделю наши телеслушатели голосовали на портале smotri.radio. И именно благодаря вашим стараниям мы собрали 20 лучших. И уже сейчас мы узнаем, кто же открывает нашу тройку лучших. В прошлом выпуске она была на первом месте. А сегодня наши телеслушатели решили, что Бирвуль с треком «Феникс» заслуживает третье место.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: После недолгого отсутствия на нашу вершину вновь возвращаются они. Alok, Zeba и Portugal The Man с треком Dive in the Ocean очень сейчас подходит к всем и каждому, особенно тем, кто мечтает о море или океане, ну или хотя бы просто о речушке. Всем, кто хочет путешествовать, трек от Alok, Zeba и Portugal The Man, который в этот раз на втором месте.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, вновь у нас невероятное событие. Новички обгоняют всех и занимают первое место. Такое случается нечасто, но за последнее время как-то уже повторяются такие случаи. Но мы этому очень рады, ведь новые лица и голоса мы всегда встречаем с улыбкой. Вот и прямо сейчас радуемся, что Джон Смит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue занимают первое место и становятся лидерами Hit Music Chart.
0: Первое место. Прорыв недели.

0: Music Chart.
1: Ну что же, таковыми были музыкальные итоги этой недели. Ну а мы вместе с вами всегда готовы наслаждаться моментом на нашем портале smotri.radio. Туда заходите прямо сейчас в разделе Hit Music Chart, голосуйте за любимчиков и, конечно же, наслаждайтесь выходными. Скоро снова услышимся. С вами был Макс Мочалов. Пока.
2: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
0: Are you ready? Это Hit Music Chart.
2: И Макс Мочалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вечер добрый, я тоже, и надеюсь, вы в том числе. Если нет, то, конечно же, все это дело мы с вами быстро поправим при помощи музыки. Предыдущий час вы могли услышать лучшие музыкальные исполнения, по вашему мнению, от Макса Мочалова в его хит-мьюзик-чарте. А теперь еще больше музыки, конечно же. Надеюсь, вам она понравится. Тем не менее, в любом случае, она будет вас разогревать и подгонять те истории, которые вам необходимы. Так что оставайтесь с нами, выбирайте, какое настроение вы хотите получить, и получайте при помощи музыки на Смотри Радио. Сабрина Карпентер, Тиер впереди, следом Бандера с Китана.
2: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
1: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
0: Алло, а можно такси к школе?
2: Куда идем, где детство мы? Это не секрет! Выигрываешь, нет, Томи, в кино скорее билет!
0: Билет?
2: Да, билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио «Хит» с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Иногда, конечно, чтобы быть как Челентано или как Артур Пирожков, достаточно просто хорошего настроения или правильной мелодии, а иногда нужно знать немножко больше о сегодняшнем дне и быть уверенным в своих действиях. И чтобы вы также были уверены, мы, конечно же, заручились поддержкой у звезд, у астрологов и узнали, как провести завтрашний день, чтобы он прошел хорошо. И вам, конечно, также поведаем сразу после этого трека. Ожидайте.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: К счастью или несчастью, завтра начинается новая неделя. И, конечно же, как начнешь, так ее и проведешь. Как я всегда говорю, и чтобы она у вас началась отлично, давайте узнаем, что нам следует делать при помощи звезд в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Послушаем.
2: Овен.
1: Вокруг вас завтра может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот и не принесет ничего, кроме раздражения.
2: Телец.
1: Вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли и идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их, окружающие поймут вас и без слов.
2: Близнецы.
1: Не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказываться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
2: Рак.
1: Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуясь своей способностью строить предположения поактивнее, завтра вам не помешает некоторая осмотрительность.
2: Лев.
1: Завтра все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут казаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее. Если вы наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.
2: Дева.
1: Не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле нужны вам перемены.
2: Весы.
1: Дружба – отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны. Завтра от некоторых из них придется прятаться.
2: Скорпион.
1: Вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух. Она обидится и на послезавтра устроит вам и вовсе каторгу.
2: Стрелец.
1: Вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, а сколь бы незначительной ни казалась бы вам проблема.
2: Козерог.
1: Вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваши обострятся. Используйте это время с толком. Такие дни выпадают нечасто.
2: Водолей.
1: Завтра вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.
2: Рыбы.
1: Завтра будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов. Нынче вам вполне могут дать и действительно полезные. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицк и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. года.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
6: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко, Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха «Атмосфера 156». Билеты по телефону 8-987-868-06-40, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Пожитных» Виктория Сергеевна. УГРНИП 326-565-8000-28-141.
7: Телефон рекламной службы 20.

Дина точно знает, куда ей направиться, ведь destination так и переводится, место положения, точка нахождения, куда она направится сегодня, она точно знает, куда. А вот мы с вами что? Мы знаем, куда мы направимся, ну, скорее всего, домой, учитывая то, что завтра новая неделя, к ней, конечно же, нужно подготовиться, но учитывая то, что времени такое позднее, можно направиться куда-нибудь еще, к друзьям, например, посидеть даже на часик, мне кажется, будет очень приятно. Ну, а если такой возможности нет, то хотя бы списаться и поговорить, узнать, как прошло ли у них выходные или как проходит их вечер, конечно же, всегда будет интересно и приятно для двоих. Ну и чтобы это было необычно, вы также можете это сделать у нас в эфире Радио Хит. Для этого открываете наш портал «Смотри Радио» или набираете номер 8-922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. Но потом мы эти сообщения зачитываем в эфире, показываем на канале «Смотри Радио» и уж точно направляем вашим отправителям. В общем, пишите нам, а мы передадим и слушайте музыку вместе. Настроение.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: на Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Незаметно мы с вами соскочили уже в новый час, и это, в принципе, хорошо, потому что если вы это делаете, вы либо что-то не успеваете, либо вам очень даже весело. И я надеюсь, вы везде все успели, и, скорее всего, мы выберем с вами второй пункт, и, кстати говоря, продолжим его продолжать. Да, буду повторяться, но это, знаете, очень даже в тему, потому что, а как еще сказать, мы должны с вами дальше веселиться и радоваться тому, что у нас такой чудный выходной. Не думаем о завтрашнем дне, думаем о сегодняшнем и продолжаем им наслаждаться вместе со «Смотри радио». Тем более мы также готовы вас порадовать в течение этого часа каким-нибудь приятным бонусом для деток, если они у вас имеются. Конечно же, слушайте эфир, чтобы ничего не пропустить, и делайте громче. У нас весело. Нарко, Пунктшел, Невера, Generation Love. Далее с любовью от Радио Хит, следом «Елка» на большом воздушном шаре.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, томи, в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
1: Смотри радио.

0: совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай Радио Хит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
1: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и в кадре.
1: +1 103 7, код города 3537. Это те числа, которые прямо сейчас вам нужно ввести в телефон, чтобы нам позвонить и забрать хороший приз для ваших деток. Мы разыгрываем 2 билета на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. И прямо сейчас вы можете их забрать. Еще раз, 21 103 7, код города

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Итак, мы вновь готовы подарить счастье каким-нибудь двум деткам. И прямо сейчас узнаем, кто первее дозвонился. А дозвонилась Ксения. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Так, рассказывайте, как провели выходные?
2: На работе. Сегодня один день выходной, завтра опять на работу.
1: Да что ж такое. Ну, сегодня выходной зато. Как вы этот выходной провели?
2: С семьей, с детками гуляли.
1: Ну, отлично. Значит, есть кому дарить билеты. И сколько же деток? Делитесь.
2: Трое.
1: Трое? Ой, да. Ну, видимо, придется выбирать. А хотя нет, не придется. Вы сможете, если что, билеты докупить. Но два билета вы прямо сейчас можете забрать бесплатно. И для этого вам нужно ответить всего лишь на один вопрос про мультфильмы Диснея. Он будет. Вы готовы его дать ответ?
2: Да, готова.
1: Тогда задаю вопрос. Как Рапунцель активирует свои волшебные силы? Ой, волшебные волосы. Что же она делает?
2: Она поет песенку и их расчесывает.
1: Ой, отлично. И что же это за ответ? Конечно же, он верный. Поздравляю. Очень быстро ответили Ксения и ответили верно. Поэтому можете не сомневаться, два билета у вас уже есть. И как минимум два ребенка отправятся на закрытый кинопросмотр. Ну что ж, вы рады?
2: Конечно, рада. Вчера немножко не повезло, вот сегодня повезло.
1: Ой, ну вот видите, главное пытаться. Первый блин комом, зато второй получился. Как думаете, ваши дети обрадуются?
2: Конечно, обрадуются. В том году ходили, все понравилось. И вот в этом году повторим.
1: Да, правильно. У нас еще партнеры очень вкусные, хорошие. Думаю, может, они вам также какой-нибудь подарок оттуда принесут, но это будет потом. А сейчас мы возвращаемся к вашим эмоциям. Может быть, вы хотите ими с кем-то поделиться, передать приветы, например.
2: Ну, привет и всем радиоведущим, всем спонсорам, кто помогает вот эти организовывать мероприятия. Ну, всем, кто в этом участвует, и все, кто слушает радио. Всем хорошего настроения.
1: Отлично. У вас тоже, как я вижу, хорошее настроение, Ксения. Спасибо большое за игру. Конечно же, оставайтесь с нами на линии, чтобы мы вам рассказали, как забрать ваш приз. Но я пока что сообщу про закрытый кинопоказ «Ко дню детства» от Радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру. Приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы. Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желе». Надежный партнер предприятия «Ормед». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И также у нас есть партнер ресторан доставки японской еды суши-роллов. Однозначно будет вкусно и весело. Так что, если еще билетики не забрали, непременно поучаствуйте. Вам точно понравится. Ну, а мы вернемся к музыке. Она у нас тоже хорошая.
0: День детства в кино

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите новый iPhone, но боитесь, что пропадут приложения и банки? Не беда.

0: кофе. Пока все делают за вас. Империя яблок. Никогда покупка нового айфона не была такой приятной. Город Орск. Улица Московская, 15/2.
1: Еще и в плойку дадут поиграть.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян». N-A.
3: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
4: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
5: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
6: Зависит только от тебя.
4: 23 мая. Начало 18:00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Угодник 311-560. 5-833-200-061.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Да-да, счастье есть, и иногда оно заключается в мелочах. Одно сообщение от любимого человека уже готово поднять настроение, и именно сейчас от наших слушателей появляется сообщение, чтобы поднялось настроение у их родных и близких. А вы послушайте. Написал Александр. Большой привет всему Оренбуржью, особенно селу Кваркина из города Новороссийска, Краснодарского края. Огромнейший привет также вам, Александр, вашему Краснодарскому краю, городу Новороссийску. Особенный привет от Смотри Радио. Благодарствуем за ваше сообщение. Светлана написала: любимый внук Альберт, с днем рождения, твоя бабушка. Альберт, дорогой, конечно же, мы тебя также поздравляем от Смотри Радио. Желаем всего самого наилучшего в твой день. И, конечно же, ничего плохого, только все хорошее и замечательное, что подарит тебе хорошее настроение. Далее написал Сергей Иванович. Он поделился разными приятностями. Пожелал спокойной ночи Камчатке Озерновскому. На мне добрый вечер и хорошего настроения. Также отправляю сердечко в кадр вам, Сергей Иванович. Всегда рада слышать ваши сообщения. А вы продолжайте писать на платформе smotri.radio.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
4: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
5: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
6: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных? Зависит только от тебя.
5: 23 мая. Начало 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. Огонь 311-560.
7: 5-833-2060. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 25, ночью ожидается плюс 18, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 22, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 28. В Ковандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 19, завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ЭКО «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.
12: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Бурова на Радио Хит.
1: Продолжаем расслабляться вместе с Радио Хит. 21.03 на наших студийных. А до этого момента играла песня от Горда Ирина Эрзонвилд «Лока-Лока», которая, конечно же, нас зарядила. И, кстати говоря, эта песня о любви, как оказалось, не просто «Лока-Лока». На то есть похожие песни, в которых просто повторяется какой-то слоган, но в этот раз она еще и со смыслом. В общем, если интересно, можете посмотреть перевод, а мы предложим вам еще много-много разнообразных песен с очень интересным значением и, конечно же, с отличным звучанием. Делайте громче, веселитесь и не забывайте подпевать и танцевать, чтобы разогреться. Алекс Ворен, Fever Dream. Далее, следом дискотека «Авария», «Небо».

0: реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акции действуют с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавца.
3: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, такая грустненькая песня, конечно, но мы с вами также не можем предположить, что будет завтра, что будет, когда будет. И чтобы мы могли хотя бы немного узнать, чего ожидать, конечно же, мы обратимся к людям и к, знаете, событиям, веществам, я уж не знаю, как это назвать, которые знают, а именно к космосу и, конечно же, к астрологам, которые все послания расшифруют. Узнаем в гороскопе, как пройдет наш завтрашний день совсем скоро, а пока что продолжаем наслаждаться музыкой.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра начинается новая неделя. 18 мая будет на календаре понедельник. И мы уже разведали, чего же от этого дня ожидать. И делимся с вами в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». На вы послушайте.
2: Овен.
1: Вокруг вас завтра может собраться слишком много людей, советующих вам, как жить дальше, чтобы их можно было выносить. Придется поискать какое-нибудь убежище, иначе день этот не принесет ничего, кроме раздражения.
2: Телец.
1: Вам будет немного не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли, идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их, окружающие поймут вас и без слов.
2: Близнецы.
1: Не время быть эгоцентристом. Вам понадобится помощь окружающих, и отказаться от нее по каким бы то ни было причинам неразумно. Кроме того, неплохо было бы не забыть поблагодарить помощников.
2: Рак.
1: Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуясь своей способностью строить предположения поактивнее, завтра вам не помешает и некоторая осмотрительность.
2: Лев.
1: Все целиком и полностью будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными. Будьте смелее. Если вы наломаете дров нынче, то только в прямом, а отнюдь не в переносном смысле.
2: Дева.
1: Не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест. Отсутствие новостей не нравится, и не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены.
2: Весы.
1: Дружба – отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны. Завтра от некоторых из них придется прятаться.
2: Скорпион.
1: Вам придется заняться чем-то довольно неприятным. Не жалуйтесь на судьбу вслух. Она обидится и на послезавтра устроит вам и вовсе каторгу.
2: Стрелец.
1: Завтра вам не стоит браться за то, чего вы делать не умеете. Лучше обратиться к специалисту, сколь бы незначительной ни казалась проблема.
2: Козерог.
1: Вы будете идеальным объектом обучения. Память и внимание ваши обострятся, так что используйте это время с толком. Такие дни выпадают нечасто.
2: Водолей.
1: Вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.
2: Рыбы.
1: Завтра будьте предельно внимательны во всяких финансовых делах, вплоть до самых ерундовых. Не отмахивайтесь от советов. Нынче вам вполне могут дать и действительно полезный. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Мечтаете о большом кроссовере, но не хотите переплачивать? Встречайте обновленный Havail M6. Современный дизайн, сервисы дистанционного доступа, вместительный багажник. Только сейчас у официального дилера «Автосалон 2000». Обновленный Havail M6 от 1 миллиона 899 тысяч. Дилерский центр Havail City «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Предложение ограничено, не является офертой. Действует с 1 по 31 мая 2026. Года.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
3: Быть мамой выпускника не просто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Васнецова, 21.
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

уроки в любви нам передали TCS, насколько я понимаю, не очень хороша в английском, но наши слушатели однозначно эти уроки переняли, изучили, и, кстати говоря, уже перешли к практике и делятся приятными сообщениями для родных и близких. Светлана написала: «Спасибо вам за ваш труд и поздравления, вы лучшие, удачи вам и процветания». Недавно совсем мы просто поздравляли Альберта, и вот прилетели уже благодарности. Конечно же, благодарим вас за ваши сообщения, Светлана, и тут уже зачитаю сообщение от Альберта, он также пишет: «Всем большое спасибо за поздравления, всех вас люблю и обнимаю». Вот такие вот сладкие люди у нас есть в эфире. Также вновь поздравляю Альберта вас с днем рождения, очень приятно, что вы также остались в хорошем настроении. Ну и написал Константин: «Аниточка моя любимая, я совсем скоро приеду, ставь чайник». Вот, вот так вот строится у нас жизнь. Анита и Константин, вам огромнейший привет, конечно же, и хорошего вечера. Проводите его вместе с нашей музыкой, так будет еще лучше. Ну и поговорим о любви вместе с Люриком. Ох, my love.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Впервые в Орске. Данка, Жан Миллимеров, экс-солист премьер-министр, диджей Жуков Москва, диджей Игорь Дуденко Оренбург. 5 часов танцевального марафона. 30 мая. База отдыха Атмосфера 156. Билеты по телефону 8-987-868-0640, а также кассир.ру, афиша.ру. 12+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Пожитных Виктория Сергеевна. УГРНП 326-565-8028-141.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Акс 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске +23, ночью ожидается +18, завтра днем +29 градусов, в Ясном данную минуту +20, ночью на 10 градусов ниже +10, завтра днем +28, в Кувандыке и в Медногорске +21 на данный момент, ночью температура опустится до +15, завтра днем поднимется до +28, и в Оренбурге сейчас +23, ночью +19, завтра днем +30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Гурова на Радиохит.
1: Ну что, мои дорогие, финалочка. Нет, конечно, музыка продолжит играть столько, сколько вам это потребуется. А вот и ведущие, извините, работают стабильно до 11 часов ночи. Ну, конечно, очень хочется работать больше, хотя не всегда. Но самое главное, что мы хотим передать однозначно все послания, которые вы не передали до сих пор, которые вы не сказали, а очень бы хотели. И знаете, вообще очень интересная история, если люди умалчивают что-то, что очень хотят сказать. Я считаю, что, конечно, лучше рискнуть, чем не рискнуть, чтобы потом не жалеть о том, что вы что-то не сказали, и самое время этой мыслью вдохновиться и чем-нибудь порадовать родных и близких. Все так же вы можете оставить свои сообщения на нашем портале smotri.radio и по номеру 8-922-878-2929 в Макси и Телеграме. Так что действуйте непременно и продолжайте веселиться вместе с нами. Don Toliver, тот же Cat, Lose My Mind в эфире прямо сейчас.

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Ты это слышишь? Они уже рядом. Город больше не безопасен.
2: 23 мая VR-арена «Другие миры» превращается в настоящий обитель зла. Зомби среди нас. Тебя ждет множество интерактивных зон, миссий и новая VR-игра, где ты сражаешься за выживание.
3: Сможешь выбраться или станешь частью зараженных?
4: Зависит только от тебя.
2: 23 мая. Начало в 18.00. Купить билеты можно на сайте orsk.ru во вкладке «Обитель зла». Количество мест ограничено. «Обитель зла». VR-арене «Другие миры». Такого ты еще не видел. Категория 16+. Дистанционные продажи осуществляет ИП Антошкин Алексей Геннадьевич. ОГНИК 311-565-833-200-061.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: вас музыка, и солнце восходит в душе. И, кстати говоря, музыка нас от многого спасает, как заметили китайские ученые. Они доказали один удивительный факт. Прослушивание коротких музыкальных композиций эффективно снижает симптомы сильного укачивания. Эксперименты с виртуальной реальностью подтвердили быстрое улучшение самочувствия добровольцев на извилистой дороге. С научной точки зрения, приятная мягкая мелодия снимает внутреннее напряжение нервной системы, а мозг мгновенно переключает внимание, успешно восстанавливая правильную обработку конфликтующих зрительных и вестибулярных аппаратов. Подобные звуковые отвлекающие методы давно применяются в современной медицине. Вот, например, у стоматолога, когда лежите, часто слушайте спокойную фоновую музыку, и она, возможно, вас успокаивает, если вы боитесь стоматолога. Ну, в общем, знаете, где брать короткие мелодии. Конечно же, у нас каждый трек по 2 минуты, может чуть больше, может чуть меньше, чтобы вы слушали, получали удовольствие и не укачивались. В общем, оставайтесь с нами, у нас все полезно и здорово. Братья Гримм, ресницы, далее следом Камрад, Be Mine. Наслаждаемся, делаем громче.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нетами в кино скорее билет.
2: Билет!
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

0: А вот и ваши финальные сообщения. Руслан написал: «Привет, Сара, коль не шутишь, из Новотроицка. Царь, привет, выяснили мы, где это находится, конечно, вчера, но в любом случае, также Новотроицку огромнейший привет, как и вам, Руслан». Далее написал Юдин Владимир: «Хочу сказать большое спасибо своей любимой девушке Инне за то, что ты есть у меня. Я тебя очень сильно люблю, твой лев с поцелуйчиком». Какое красивое сообщение, хорошее. Конечно же, оно отправляется в эфир на наш канал «Смотри радио». Ну а вам с вашей Инночкой, конечно же, огромнейший привет от «Смотри радио» и хорошего окончания этого дня. Ну и следом он написал: «Ясный тутам». Ну и прекрасно, ясному привет от «Смотри радио». Ну и, конечно же, мы желаем всем, вне зависимости от того, где вы находитесь, доброй ночи. Ну и в скором времени я это вновь пожелаю. А пока что мы вернемся к музыке, которая нас всех собрала здесь. Питер Люц, «On My Own». Далее следом поговорим о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Санаторий «Здравница Зауралье» в Сибай приглашает на программу «Здоровые суставы». 10 дней, пятиразовое питание, грязи, массаж, бассейн. Бесплатное оформление санаторно-курортной карты в день заезда. Трансфер из Орска туда 13 мая, обратно 24 мая. Бронируй 8-909-601-1025. Стоимость со скидкой 15%, всего 42 500 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8-909-601-1025.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 21, ночью ожидается плюс 18, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 19, ночью температура опустится до плюс 10, завтра днем поднимется до плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 18 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 19. Завтра днем плюс 30 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ЭКО «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

музыку просит Леони и Калум Скотт, и на радио Хит остается музыка. Остается, можете слушать ее столько, сколько вашей душе угодно, но, к сожалению, ведущие не остаются в эфире. Они тоже отправляются отдыхать, и следующие вернутся к вам в 7 часов утра вместе с Подушка Шоу. А вам я пожелаю, конечно же, всем доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения, ну и, конечно же, отличного начала новой недели. Пока-пока!

0: Австралия, 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30-46-70. 78, код города 3537.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Далее. Полночь. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК Город Орск», проспект Мира, 21, Угрин 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: своем уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: 537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Зажечь.

0: реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Реклама.
4: Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: вашим услугам предоставлены 5 VIP-саун, уютные номера, бильярдный настольный теннис, отель-сауна «Домик Купидона», домашний уют, всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно. Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились